0: Потерянные частоты. Last Frequencies на волне радио АСТВ. Добро пожаловать в новый час. Островное время ровно полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Авария с участием мотоциклиста произошла в областном центре вечером 17 июня. В Аневском районе досрочно завершили ямочный ремонт дворов. Экологический субботник прошел у озера Малое Чебесанское. Авария с участием мотоциклиста произошла в областном центре вечером 17 июня. Как рассказали в региональной госавтоинспекции, ДТП случилось в районе дома номер 280 по проспекту Мира. По предварительным данным, водитель байка нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. В результате он столкнулся с попутным внедорожником, который поворачивал налево. В результате мотоциклист получил травму. По факту проводится проверка. В Аневском районе досрочно завершили ямочный ремонт дворов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. По информации мэрии, всего на придомовых территориях в округе обновили больше 600 квадратных метров асфальтового покрытия. Работы прошли в Аневе, Троицком и Новотроицком. Предоставлять бесплатную няню на 100 часов в год для семей с маленькими детьми предлагают в Госдуме. По мнению авторов идеи, реализация подобной меры позволила бы существенно снизить нагрузку в наиболее сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, создать дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания. Согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. Экологический субботник прошел у озера Малое Чебесанское в Озерском. Мероприятие состоялось в рамках акции «Вода России». В нем приняли участие школьники, в том числе из числа движения первых Корсаковского района и другие неравнодушные жители округа. В общей сложности активисты собрали на прибрежной полосе 20 мешков мусора. Круизы в никуда набирают популярность в Китае. Такие туры не подразумевают посещение никаких городов. Корабль просто выходит в открытое море, а через два дня возвращается обратно. Пассажирам таких круизов предлагают любоваться морем, также для них устраивают вечеринки и застолья. Не в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Итак, Артем Бугров и Давид Кочерян совсем скоро появятся в нашей студии, потому что Лига молодых — это проект, посвященный Дальневосточной юношеской футбольной лиге и участию наших сахалинских команд в этом очень интересном мероприятии, которое ежегодно проходит. У нас впереди игры на домашнем поле стадиона «Спартак». В общем, все подробности сразу после песни Нюши «Выбирать чудо».

0: 8-10 минут Дальневосточной юношеской футбольной лиги и тем, кто в ней участвует. А участвуют две команды. Спортивная школа Олимпийского резерва «Сахалин». Это команда Ю-16 и Ю-18. А сегодня у нас представители команды Ю-16. Давид Кочерян, вратарь. Привет.
1: Здравствуйте.
0: И Артем Бугров, тоже команда Ю-16. Привет.
2: Здравствуйте.
0: Парни прекрасно чувствуют себя на поле, но сейчас мы с ним поговорим в прямом эфире и начнем с того, например, Артем, у тебя есть какие-то футбольные кумиры из России или из мирового первенства, или, может быть, из Лиги Чемпионов? За кого болеешь, за кем наблюдаешь?
2: Неймар нравится.
0: Ага, так. Ну, у него такая интересная история, что помотало по разным клубам, вернулся потом в Бразилию и сейчас даже, возможно, сыграет на чемпионате мира. А чем он тебе нравится конкретно?
2: Ну, мне нравится, как он работает с мячом на поле.
0: Ага, ты бы хотел быть на него похожим?
2: Да.
0: Давид, я впервые увидел тебя, когда пришел в спортивную школу, где-то года 3 назад. Ты тогда, по-моему, даже выиграл чемпионат по пане. Ну, такой мини-турнир был. Меня впечатлила твоя техника работы ногами. То есть ты очень круто, ты техничный. И потом я узнаю, что ты вратарь. Внимание, вопрос. Когда ты понял, что ты хочешь стать именно вратарем, а не полевым игроком?
1: Ну, я в детстве просто смотрел нарезки топ-вратарей, и мне понравилось на воротах стоять.
0: То есть ты не начинал полевым, ты сразу решил стать вратарем.
1: Да.
0: Хорошо, да у тебя здорово получается. Вот, кстати, вопрос. Вот недавно я видел своими глазами, как ты отбиваешь пенальти. Пенальти вы специально отрабатываете. Кстати, хочу всем сказать, что в спортивной школе Олимпийского резерва «Сахалин» есть отдельный специальный тренер для вратарей. И даже не один. Вот скажи, с вратарем вы как взаимодействуете? На что обращаете внимание, особенно перед матчами Дальневосточной и Южской футбольной лиги?
1: Ну, разбираем мою игру, мои ошибки, и на поле я стараюсь этого больше, ну, не допускать.
0: Хорошо, а во время игры он тебе может что-то подсказать, или только главные тренеры?
1: Да, ну в перерыве только.
0: Угу. Хорошо, вы наверняка смотрите чемпионат мира по футболу. За кого каждый из вас болеет? Вот, Давид, кто твоя команда фаворит? За кого ты точно смотришь все матчи и думаешь, что они победят?
1: Ну, я за Испанию болею вообще.
0: Так, сразу вопрос. Испания с Кабо-Верде. Вратарь стал звездой вообще соцсетей. Как ты считаешь, ему просто повезло или он реально топовый игрок?
1: Ну, по одному матчу нельзя сказать, то, что это топовый игрок.
0: Угу. Ну, вообще-то тебя впечатлила его игра? Потому что столько сейвов за один матч, это, ну, действительно геройство.
1: Ну да, впечатлило.
0: Хорошо. Вопрос, Артем, скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свой первый матч в UFL? И вообще, каково это выходить на поле, трибуны, поддержка, команды сильные? В общем, вот твои впечатления.
2: Ну да, это было месяц назад, 17 мая. Мы играли с Комсомольском на Амуре, выиграли 6-2. Ну, это было впечатляюще, когда болельщики кричат, радуются.
0: Ну и вообще игра была очень красивой, 6-2, прекрасный счет, вообще первый тур нас очень всех впечатлил, за что вам отдельное спасибо. Хорошо, а скажите, вам легко удается совмещать учебу и занятия в спортивной школе? Одно другому не мешает?
2: Ну да.
1: Давид. Ну, мне не мешает, нормально все.
0: Все нормально. Количество тренировок вписывается в школьную программу, и все друг друга можно только дополнять. Хорошо, если бы не футбол, то чем бы вы занимались или могли бы заниматься? Есть какие-то еще увлечения или какие-то еще стремления, что вот могло бы быть тоже частью вашей жизни?
1: Мне кажется, боксом, наверное.
0: Угу. Ну, а ты вообще пробовал себя в других секциях? Или сразу футбол раз и навсегда? И вот
1: ну,
0: пока...
1: до футбола я занимался еще боксом, борьбой. Ну, в итоге выбрал футбол.
0: Угу. Хорошо, Артем, вот твои увлечения, кроме футбола, еще что-то тебя устремляет к чему-то?
2: Ну, я бы, если бы не футбол, тоже занимался боевыми искусствами. Угу. Так больше ничем, думаю.
0: Ну, вообще, некоторые даже умудряются совмещать. И мы часто задаем вопросы и тренерам, и футболистам. И выясняется, что занятия, ну, условно, там, спортивной гимнастикой, там, не знаю, силовыми какими-то единоборствами, это очень даже помогает затем в футболе. И в том числе и в контактных каких-то там, вот в таких вот моментах именно футбольных. Ну, в общем, хорошо. Следующий вопрос. Давид, ты играешь... И в Дальневосточном федеральном округе в первенстве, и в юношеской футбольной лиге, то есть и команда Ю-16, и команда Ю-15. Это для тебя двойная нагрузка или двойной опыт? Ты не устаешь, потому что ну, это в два раза больше. Понятно, что вратарь бегает меньше, чем полевой игрок, но все-таки.
1: Для меня это двойной опыт, хорошая практика.
0: Ну, вот. Хорошо, за какими вратарями ты следишь особенно? Кто тебя вдохновляет?
1: Давид Рая.
0: Так, а что касается Матвея Сафонова?
1: Ну, тоже хороший вратарь, но я за ним тоже слежу.
0: Угу. Если бы тебе дали выбрать, взять автограф у кого-то из знаменитых футболистов, кто бы это был?
1: Давид Рая и Матвей Сафонов.

0: Угу.
1: Ну.
0: Артём, твой выбор?
2: Неймар.
0: Неймар. Ну что, возможно, мечты сбываются, всякое бывает. А, хорошо, как относятся ваши одноклассники к тому, что вы играете в футбол?
2: Да никак.
0: Ну, они об этом знают, они, может быть, за вас болеют, может быть, смотрят трансляции, ну, может быть, потом...
2: приходят на игры ИВЛ, угу. Болеют.
1: Ну, у меня они спрашивали, типа, ты играешь на ИВЛ? Я им, да, отвечал. Ну, иногда мы приходили на игры, там, ну, вот.
0: Давид, скажи, вот самый запоминающийся матч в юношеской футбольной лиге для тебя это какая встреча была?
1: ЦСКА Хабаровском.
0: Это вот самый третий тур, это недавно, в воскресенье наши играли. А чем он тебе запомнился?
1: Слушай, его напряженная игра. В концовке матча, к сожалению, пропустили. Но мы играли почти весь матч в меньшинстве, потому что в начале игры наш игрок получил красную карточку.
0: Угу. Хорошо, у вас есть какая-то мечта? Давай, Давид, с тебя начнем.
1: Да, у меня есть мечта стать профессиональным футболистом.
0: Ты к ней стремишься, и как ты думаешь, у тебя есть? Я могу сказать, что раз ты уже даже на год на год младше ты вступаешь в юношескую футбольную лигу, то есть у тебя появляется опыт даже раньше, чем у твоих сверстников. То есть я вижу стремление, и у тебя прекрасные задатки, и ты прекрасно играешь ногами, что для вратаря это вообще ценность большая. Так что я думаю, что у тебя все получится. Хорошо, Артём, вот твоя мечта, футбольная или просто жизненная?
2: Я бы хотел подписать контракт с профессиональным клубом.
0: Угу. И в России это был бы какой клуб?
2: Ну, думаю, Краснодар.
0: Краснодар. Почему Краснодар? Почему не Локомотив, не Спартак, не Зенит?
2: Ну, из русских клубов нравится Краснодар.
0: Ну что, здорово. Давайте всем напомним нашим слушателям, что ближайшая игра, когда можно прийти и поболеть за наших парней. Игра будет с Благовещенском. Все это 24 июня, в среду. Младшие команды Ю-16 выходят на поле в 14:00. Ваши ребята постарше в 17:00. И, в общем-то, не пропустите, потому что Дальневосточная юношеская футбольная лига набирает обороты. И первые все домашние матчи, вернее, первые все матчи домашние. Это связано с тем, что будет перепокрытие стадиона «Спартак», и там будет новое поле сразу, как только закончатся наши домашние игры Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Ну что, парни, огромное спасибо. Будем болеть за вас. Можете передать привет родным, близким, друзьям и сокомандникам.
2: Всем привет.
1: Всем привет.
0: Спасибо большое. Давид Кочерян, Артём Бугров, команда Ю-16, Шор Сахалин. Болеем за наших.
3: Болеем.

0: Ну а теперь о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе, в Тыбовском, Смирных и Углегорске осадков сегодня не ожидается. И максимальная температура Аха плюс 12, Тымовская 25 градусов, в Смирных 22, Углегорск плюс 15. В Тамари временами дождь и плюс 16, в Чехове ожидается дождь во второй половине дня и температура до 15 градусов. Холмск и Невельск у вас без осадков и плюс 18. В Северокурильске и Курильске без осадков. Северокурильск плюс 9, в Курильске до плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня день без осадков и температура максимальная плюс 20. Ветер юго-восточный от 4 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Как в песне, я буду долго гнать велосипед, сорву цветов, подарю букет, а затем штраф полагается, смотря где срывать, надо места знать, однако. Все подробности у Ани Гладырь, привет.
2: Всем здравствуйте, да вот даже прямо сейчас смотришь в окно, и там такая потрясающая сирень. И классическая, и белая. И вот, ну, чешутся руки, ну, понимаешь, что нельзя. А сколько этих видео, как в ночи с городских клумб срывают себе букетики. Поэтому не лишним будет напомнить, что это все-таки кража получается. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Срывать цветы с городских клумб, придомовых территорий или участков частных домов без разрешения владельца запрещено. Юристы напоминают, что такие насаждения считаются чужой собственностью, а мы все знаем, что чужое брать нельзя. И в некоторых случаях за повреждение таких насаждений предусмотрена административная ответственность. Срывать цветы без разрешения собственника нельзя ни при каких обстоятельствах. Единственным исключением могут быть дикорастущие полевые цветочки на землях общего пользования, например, на обычном лугу, в поле, вне природоохранных зон и только если они не относятся к редким видам.
1: Короче, ромашки, одуванчики вам в руки.
2: Кстати, юристы отмечают, что за повреждение растений в заповедниках и национальных парках гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей с возможной конфискацией инструментов. А если руками?
1: Все, по локоть.
2: Если речь идет о видах, занесенных в Красную книгу, наказание наступает по отдельной статье КОАП. Кроме того, владельцы клумбы или участка могут потребовать через суд возмещения ущерба, включая стоимость саженцев и расходы на восстановление территории. Так что любуемся глазами и изо всех сил преодолеваем соблазн унести эту живую красоту к себе домой. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Ну и пришло время говорить о погоде. Спонсор прогноза — салон-оптики «Хамелеон». А по данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском, в Ногликах и в Поронайске без осадков. Александровск-Сахалинский плюс 18, Ноглики 12 градусов, в Поронайске до 13 тепла. Красногорск временами дождь и 16 с плюсом, Макаров, Долинск, Охотская, Корсаков и Анива без осадков. В Макарове плюс 14, Долинск 22 градуса, в Охотском до 18. Корсаков и Анива у вас плюс 16, в Малокурильском без осадков и плюс 14, Южно-Курильск 13 градусов и без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не ждем. Максимальная температура плюс 20. Ветер юго-восточный от 4 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
6: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6 семерок.
7: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
8: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
9: Весна пришла. Пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: А знаете ли вы что? До матча Узбекистана против Колумбии осталось 12 минут. И вообще Узбекистан перенес начало рабочего дня ради просмотра матча сборной на чемпионате мира. А все государственные учреждения страны начнут работу не в 8 утра, а в 10, чтобы жители смогли все посмотреть. Это будет первый чемпионат мира в истории, где участвует сборная Узбекистана. Президент будет смотреть матч дома вместе со своей семьей. Ну а мы что будем делать? Будем болеть, конечно. Далее в эфире, а нет, с ветром, а прямо сейчас френдшип от Паскаля Летублана.

Радио АСТБ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное. Чехов 105 и 7 FM.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: А Йола Хамай на волне радио СТВ. Островное время 13.00. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На федеральной трассе в Ногликском районе начали асфальтировать грунтовые участки. На Сахалине под стражу взяли уроженца Средней Азии за финансирование терроризма. Отключение нескольких светофоров возможно сегодня днем в областном центре. На федеральной трассе в Ногликском районе начали асфальтировать грунтовые участки. На этой неделе твердое покрытие получил 14-километровый участок в северном направлении Целовал. Параллельно ремонт продолжается между селами Горячие Ключи и Вал. Здесь ведут земляные работы, устройство основания автодороги и замену водопропускных труб. Подрядная организация также усилила работы по содержанию наиболее проблемных грунтовых участков, которые соединяют села Горячие Ключи и Вал. Для обеспечения безопасного проезда транспорта здесь на постоянной основе выполняется профилирование дорожного полотна по мере необходимости. Ведется замена слабого основания устройства водоотвода с проезжей части. На Сахалине арестовали уроженца одной из республик Центральной Азии. Он причастен к финансированию терроризма, сообщили в управлении ФСБ России по Сахалинской области. Задержанный жил на территории островного региона. В интернете он разыскал банковские реквизиты международной террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, и неоднократно перечислял на них деньги. По факту возбудили уголовное дело, фигуранты заключили под стражу. Отключение нескольких светофоров возможно днем 18 июня в областном центре. Как сообщили в мэрии, это связано с плановыми работами на линиях электропередачи. Предполагаемое время отключений с 13 до 16.00. На это время в городе могут отключить светофоры на перекрестках Мира, Больничной, Комсомольской и Сенина, а также в районе школы номер 26. Уличный фестиваль «Движок» пройдет сегодня в областном центре. На площадке возле главного корпуса СГУ по Компроспекту горожан ждут творческий мастер-класс, интерактивные зоны, а также живые концерты. Мероприятие продлится с 17 до 21 часа. Самым сложным словом для сдающих ЕГЭ по русскому языку в 2026 году стало преддверие. По словам разработчиков, многие затруднились идентифицировать слово, несмотря на контекст. В заданиях встречались такие формулировки, как «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней». Эксперты отмечают, что орфографическая грамотность находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса. Чтобы его расширить, школьникам советуют больше читать. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал, и пока у меня все получается.
4: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, многие ждали Португалии, да, выступления первого на чемпионате мира по футболу. Криштиану Роналду установил рекорд, новый рекорд возрастной. Форвард вышел в стартовом составе сборной Португалии и стал самым возрастным полевым игроком за всю историю чемпионата мира. 41 год, 132 дня. Матч сложился для него не лучшим образом. Он коснулся мяча всего 25 раз, меньше, чем даже вратарь. Ну да ладно, бывает. Он еще разогреется, он еще, возможно, всем покажет. Как Месси. Месси, напомню, хет-трик оформил первым вообще вот на этом чемпионате. Продолжаем следить за событиями. Много всего интересного происходит. Здорово, что много команд. В общем, есть на что посмотреть.

0: ну что, пора узнать о погоде на предстоящие сутки. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и до плюс 10 градусов. В Тымовском временами небольшой дождь и плюс 16. Смирных и Углегорск дождь небольшой временами, 15 градусов. В Тамари до плюс 16 и временами небольшой дождь. В Чехове также дождь временами небольшой и 17 градусов выше нуля. В Холмске и Невельске без осадков и плюс 18. Северокурильск временами небольшой дождь, 9 градусов. В Курильске плюс 18 без осадков. В Южно-Сахалинске ночью возможен небольшой дождь и 10-12 тепла. Днем без существенных осадков и от 18 до 20 с плюсом. Ветер юго-восточный до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Только чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Федосеев.
1: А вот такая новость. Люди устали от нейросетей. 74% считают, что интернет теряет человечность. Исследование показало, аудитория чувствует, когда с ней говорят боты и теряет интерес к сайтам. 60% опрошенных заявили, что использование ИИ брендами отталкивает. 61% не смогли назвать ни одной компании, которая бы удачно использовала искусственный интеллект. Вот такие дела. Ну что, продолжаем наше человечное радио. Все живое, все настоящее. Феникс, Вервольф очень скоро. Про МС Робин Шульц от Лили Вудс. Это уже через 2.5 минуты. А прямо сейчас наше эфирное время занимает Селена Гомес, Love You Like a Loves.

0: про как дела понятно. Давайте про как погода завтра расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Скалинском временами небольшой дождь и плюс 17. Ноглики 10 градусов и без осадков. В Поронайске тоже плюс 10 и временами небольшой дождь. Красногорск, Макаров, Долинск, Охотская, Корсаков, Анива. У вас осадков не будет. В Красногорске плюс 17, Макаров 15, Долинск до 19 градусов, Охотская плюс 14, Корсаков и Анива пятнашка. В Малокурильском без осадков и до плюс 15, в Южно-Курильске временами небольшой дождь и 12 плюс. В Южно-Сахалинске ночью возможен небольшой дождь, 10-12 градусов, днем без существенных осадков и потеплеет до плюс 20. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и седьмой, четвертый этаж.
5: Телефон 51-55-66.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Тем временем американцы и европейцы массово учатся сидеть на корточках, но не у всех получается. В сети завирусился тренд Asian Squat, поза, которая часто используется в азиатских странах во время отдыха. У европейцев этот навык давно атрофировался. Привычка просто исчезла, поэтому они не могут сидеть, не отрывая пятки от пола. Ну ничего, научатся. А мы послушаем Александра Стэн, мистер Саксо Бит.

0: Это Андро Мэри Гу Тайна на волне радио АСТВ. Островное время 14.00. Время узнать о главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинский Минздрав предупреждает об угрозе энтеровирусной инфекции. Валерий Лимаренко встретился с жителями Курильского района. Международный день йоги отметят в парке областного центра 21 июня. Сахалинский Минздрав предупреждает об угрозе энтеровирусной инфекции. Ведомство отмечает, теплая погода, купание в открытых водоемах и массовый отдых на природе создают идеальные условия для распространения болезни. Поэтому каждый год в теплый период профильные специалисты готовятся к приему пациентов как в стационаре, так и амбулаторно. Среди клинических проявлений могут выступать сыпь, кишечные расстройства, повышение температуры. При возникновении симптомов следует вызвать врача на дом или обратиться в отделение неотложной помощи. Валерий Лимаренко встретился с жителями Курильского района. Островитяне задали губернатору вопросы, касающиеся социальной сферы, транспорта, строительства, жилья. Так один из жителей рассказал, что вместе с единомышленниками готов бесплатно заниматься реабилитацией бойцов, вернувшихся с фронта. Но для этого нужно помещение. Губернатор поручил ускорить решение вопроса. Представители мэрии сообщили, что необходимые процедуры уже завершаются. Также люди говорили о необходимости развития общественных пространств, поддержания качества городской среды. Глава региона подчеркнул, что Курильский район остается одним из приоритетов для правительства области. Развивать инфраструктуру и благоустраивать территорию на этой группе продолжат и дальше. Приемная кампания учреждения среднего профессионального образования на Сахалине стартует 20 июня. Техникумы, колледжи и политехнические центры расположены в областном центре Александровске, Сахалинском, Тымовском, Поронайске, Горнозаводске, Невельского района, Омске. Среди предлагаемых направлений обучения учреждений – экскурсоведение, торговое дело, обработка водных биоресурсов, эксплуатация беспилотных авиационных систем и другие специальности. Международный день йоги отметят в парке областного центра 21 июня. Торжественное открытие праздника состоится в 12.00. Оно пройдет при участии представителей посольства Индии. Гостей мероприятия ждут бесплатные тренировки, творческие мастер-классы, музыкальные выступления, лекции, культурная программа. С 10 до 16.00 пройдут открытые тренировки по авторской гимнастике, йоге для здоровья лица, дыхательным практикам, растяжке, а также занятия для здоровой осанки. Китай и Венгрия вошли у российских туристов в пятерку самых популярных стран на это лето. Они вытеснили Испанию и Белоруссию, следует из данных сервиса для организации путешествий. Также в топе Франция и Италия. Несомненным лидером при этом остается Турция. И в завершение погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
3: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Денис Федосеев.
1: Нечеловеческого вида болельщик, самый популярный турок на чемпионате мира 2026. Сидит он на трибунах, лицо его полностью черное, но это грим. Борода белая, как у Деда Мороза. На самом деле Неджмедин Чилихан, успешный ювелир, который уже 40 лет гоняет за сборной Турции и болеет, не пропускает ни одного матча. На грим уходят часы, но он готов на это, чтобы поддержать свою команду. Но лицо черное, там жара, он же разогревается, наверное, как в Турции. Никогда не прогревался. Ну да ладно, это его личное дело. Мы же пока слушаем песню от Rock Mafia и Audion Friends.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: По-прежнему Нола и Зомб на волне радио АСТВ. А у нас традиционно актуально прогноз погоды на сутки предстоящие. Спонсор прогноза — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровско-Сахалинском временами небольшой дождь и плюс 17. В Ногликах без осадков, 10 с плюсом. Поронайск — временами небольшой дождь и 10 градусов. Красногорск, Макаров, Долинск, Охотская, Корсаков, Анива — все без осадков. Красногорск плюс 17, Макаров до плюс 15, в Долинске 19, Охотская 14 с плюсом. Корсаков и Анива у вас плюс 15, в Малокурильском завтра осадков не ждите, плюс 15 градусов. В Южно-Курильске временами небольшой дождь и до 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью возможен небольшой дождь и 10-12, днем без существенных осадков и 18-20 градусов. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
6: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
7: Параноский молокозавод.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: 22 июня. День памяти и скорби. В этот день в 1941 году фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. 4 года шла война. Цена победы оказалась слишком высока. Но жертвы, принесенные на алтарь Отечества, были не напрасны.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. А в

0: Постоянный источник пропитания. В Южно-Сахалинске 18 июня полностью ограничено движение транспорта по участку улицы Западной. Как сообщили в городской администрации, проезд до 17 часов перекрыли от улицы Учительской до проспекта Победы. Причина перекрытия – монтаж водопропускной трубы, которую необходимо выполнить в рамках ремонтных работ. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда. В Долинском районе приступили к замене аварийных участков тепловых сетей, не выдержавших гидравлических испытаний. Работы проводятся в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Как рассказали в мэрии муниципалитета, общая протяженность заменяемых сетей составит 1050 метров. Работы пройдут в Долинске, Соколе, Стародубском и Углезаводске. Все необходимые материалы уже закуплены и находятся на складе. Цветы украсили клумбы в селе Чехов Хомского района. Саженцы бархатцев, георгинов, турецкой гвоздики и других растений высадили в скверах по улице Северной и Ленина. В мероприятиях по озеленению приняли участие участники трудовой молодежной бригады. Предварительно школьники прикопали грунт и распределили плодородный чернозем. Сахалинский рыбак снял на видео лося, переплывавшего реку. По словам мужчины, это произошло примерно в 10 километрах от Поронайска. Островитянин поделился, что был удивлен необычной встречей. По его словам, лось на Сахалине редкий и очень скрытный зверь. Увидеть его в естественной среде обитания считается большой удачей. И в завершении коротко о погоде. В островной столице в Южно-Сахалинске пасмурно, 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Да, быстро меняется погода. Только что было солнечно, а теперь вот уже и не так уж и вот это вот все. Но, может быть, оно и к лучшему. Не так жарко и вполне себе свежо по-летнему. Хорошо, давайте продолжать слушать прекрасную музыку. Friday, песня называется от Nightcrawlers и Riton очень скоро. Кроме того, Джарахов с Кочневой, очень жаль, выступят уже через пару минут, а прямо сейчас Shake It Off, это Taylor Swift.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Иностранец Go Артур на волне радио АСТВ. Информация о погоде подоспела. Что ждет нас завтра, я готов рассказать прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и плюс 10. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамаре и Чехове временами небольшой дождь. Тымовская плюс 16, в Смирных и Углегорске до плюс 15, Тамаре 16, Чехов 17 градусов. В Невельске и Хомске без осадков и плюс 18, в Северокурильске временами небольшой дождь и плюс 9. Курицке без осадков и 18 с плюсом. В Южно-Сахалинске ночью возможен небольшой дождь, плюс 10, плюс 12, днем без существенных осадков и до плюс 20. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем.

0: Ну что, вся правда про фитнес-браслеты, которые, оказывается, нет-нет, да и врут. Врут и не краснеют, а может краснеют, не знаю. Сейчас Аня Гладарь все расскажет, привет.
1: Всем здравствуйте. Ну, действительно, фитнес-трекер отлично мотивирует и точно измеряет пульс, но сильно завышает или занижает, наоборот, расход калорий и дает лишь примерную картинку сна. О том, каким показателям действительно можно доверять, расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит, весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомск, шоссе 7/4, телефон 515-470.
2: Другие новости.
1: По словам экспертов, лучше всего фитнес-браслеты работают с частотой сердечных сокращений. Лабораторные тесты показывают, что большинство устройств измеряют пульс с погрешностью менее 5%, а у лучших моделей ошибка вообще снижается до 2%. Этот показатель достаточно надежен при ходьбе, беге и даже в покое, хотя на точность могут влиять плотность прилегания ремешка, комплектация и даже ваш оттенок кожи. Ближе всего к медицине стоят функции снятия ЭКГ, которые на некоторых моделях прошли сертификацию, действительно помогают заподозрить, например, мерцательную аритмию. Но производители сами предупреждают, что это лишь повод обратиться к врачу. При этом запястный датчик сатурации кислорода дает слишком широкий разброс и не заменяет тоже полноценный пульсоксиметр.
0: Ну вот про цвет кожи я что-то тоже не понял. Это что за дискриминация у нас?
1: Это... Все вопросы к инфракрасному излучению. Совершенно иначе обстоит дело с подсчетом калорий. В тех же тестах ни одно устройство не уложилось в приемлемую погрешность, а самые слабые модели ошибались более чем на 90%.
0: Ничего себе.
1: Вот если... Смотри, в какую сторону это работает. Если ты съел салатик, просто зеленые тебе показывают, что ты набрал 900 калорий, это плохо. А если ты съел пирожное и тебе показывает 3 калории, я согласна такой погрешности терпеть. Алгоритм, кстати, не видит ни на тренированность, ни особенности обмена веществ. Поэтому строить дефицит питания по цифрам с экрана фитнес-браслета значит почти гарантированно промахнуться на сотни калорий, а то и тысячи, если новогодние праздники, например. Шаги эксперты относят к более достоверным показателям, но и здесь есть нюансы. Взмахи рукой за рулем или с тележкой в магазине могут вам добавлять фантомные шаги, а медленная ходьба или движение с грузом, наоборот, не дочитываются. Также трекеры довольно грубо распознают сон и разбивку на фазы по движению и пульсу. Это годится только для примерного ориентира. В общем, общий вывод экспертов заключается в том, что фитнес-браслет силен как мотиватор, как счетчик пульса и шагов, но принимать по нему какие-то оздоровительные решения нельзя. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: Это Бенни Белсон на волне радио СТВ. Подоспела информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service – все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь и до 17 градусов. Ноглики без осадков и плюс 10. Поронайск временами небольшой дождь и также 10 с плюсом. Красногорск, Макаров, Долинск, Охотская, Корсаков, Анива без осадков. В Красногорске 17, Макаров плюс 15, Долинск 19, в Охотском 14, Корсаков и Анива до 15 градусов. В Малокурильском без осадков плюс 15, в Южно-Курильске временами небольшой дождь и 12 с плюсом. В Южно-Сахалинске ночью возможен небольшой дождь и от 10 до 12 градусов, днем без существенных осадков и плюс 20. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 11 по 24 июня сосиски «Вязанка», «Молокуши», «Мини-кушай» 189,95 за 330 грамм. Чай «Липтон» в ассортименте 169,95 за 1 литр.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир «Здоровье-командир». Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
4: Паранайский молокозавод.
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Пролетела смена, пролетел матч между сборной Колумбии и Узбекистаном. Победила Колумбия со счетом 3-1. Ну что ж, будет время посмотреть от начала до конца или хайлайты. И вообще много всего интересного ждет нас впереди. Так что всем отличного дня, прекрасного завершения и хорошего настроения. С вами был ведущий Денис Федосеев. Каждый вторник и четверг с 11 до 16 часов. Приятных наступающих выходных.
2: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд. Просто знать о моей боли было мало, и ты смог возвести ее в квадрат. Я просила знак, что справимся вдвоем, но все светофоры мне

0: Красивый голос Бейонсе, даже жалко, что заканчивается эта песня, но впереди еще много хорошего, оставайтесь с нами. На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Валерий Лимаренко встретился с жителями Курильского района. За безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрен штраф. Сезон ловли тунца начался на юге Сахалина. Валерий Лимаренко встретился с жителями Курильского района. Островитяне задали губернатору вопросы, касающиеся социальной сферы, транспорта, строительства жилья. Так, один из жителей рассказал, что вместе с единомышленниками готов бесплатно заниматься реабилитацией бойцов, вернувшихся с фронта. Но для этого нужно помещение. Губернатор поручил ускорить решение вопроса. Представители мэрии сообщили, что необходимые процедуры уже завершаются. Также люди говорили о необходимости развития общественных пространств и поддержания качества городской среды. Глава региона подчеркнул, что Курильский район остается одним из приоритетов для правительства области. Развивать инфраструктуру и благоустраивать территорию на Итурупе продолжат и дальше. За безбилетный проезд в общественном транспорте в Южно-Сахалинске предусмотрен штраф в размере 550 рублей. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа удваивается, предупреждают в мэрии. Чтобы не стать нарушителем, проезд необходимо оплатить при посадке в автобус. Оплата в конце поездки расценивается как нарушение правил. При этом важно помнить, что действие школьных проездных приостанавливают на время летних каникул. Родителям рекомендуют заранее позаботиться о проезде детей и напомнить им о необходимости своевременной оплаты билетов. Сезон ловли тунца начался на юге Сахалина. 16 июня в Невельском районе рыбаки вытащили из воды экземпляр весом примерно в 150 килограммов и длиной около 2 метров. Сахалинцы рассказали, что на выуживание тунца потратили около 40 минут. При этом рыболовы отмечают, что в этом году сезон начался почти на месяц раньше. Это связывают с теплыми течениями. Уличный фестиваль «Движок» пройдет сегодня в областном центре. На площадке возле главного корпуса СГУ по Компроспекту горожан ждут творческие мастер-классы, интерактивные зоны, а также живые концерты. Мероприятие продлится с 17 до 21 часа. Житель Приморья за необычное хобби получил прозвище «Человек-паук». Мужчина регулярно взбирается на разные возвышенности. В очередном видео, размещенном в соцсетях, он занимался спортом на фонарном столбе. На опубликованной записи мужчина ловко взобрался по конструкции, покрасовался перед камерой и несколько раз подтянулся, сначала обычной техникой, потом уголком. В конце приморец также быстро слез со столба. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Ахмадатова.
1: Искусственный интеллект уже умеет писать тексты, рисовать картины, оперы писать, отвечать на самые сложнейшие вопросы науки и так далее. Но осталось только научить его объяснить, как объяснить родственникам, почему ты до сих пор не женат или почему до сих пор у них нету внуков. Ну, на вопрос о женитьбе, да, действительно сложно, ребята, любовь штука сложная, и тут не поможет никакой. Поэтому слушаем сложную песню о любви, пытаемся ее разгадать в многомиллионный раз.
2: Заходи без причин.

0: сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 июня в Ахе без осадков 10 градусов тепла, в Тымовском, Смирных, а также в Углегорске и в Томари. Пройдут небольшие дожди, 16 градусов, в Чехове плюс 17, временами небольшой дождь. В Невельске и Хомске завтра без существенных осадков и плюс 18. В Северо-Курильске плюс 9, небольшие осадки в виде дождя. В Курильске завтра погода ожидается ясная, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь, плюс 12. Завтра днем до 20 градусов выше нуля, без осадков. Ветер юго-восточный 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
7: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
8: Магазин «Орбита»! Е-е!
9: Телефон 6-7.
10: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
12: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
13: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
14: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
15: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что?
2: Что, все?
1: Договорились, что? Нормально.
2: Что за вопрос?
1: Да нет, ну ладно.
2: Что за вопросы такие? Что значит что?
1: Ну неожиданно, чтобы было вот такое наше появление.
2: Хорошо, ладно. Об этом мы с тобой поговорим за эфиром. Я тебе расскажу, как правильно вступительное слово делать.
1: Спасибо большое,
2: пожалуйста.
0: По будням с 7 до 11 утра. Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный. Да, у меня.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Другие новости.
1: Никуда не расходимся. Прямо сейчас другие новости начнутся, потому что с нами в студии уже Анна Гладарь. Привет, Ань.
2: Всем здравствуйте. Ну что, лето наступило, уже немножечко жару почувствовали, уже первый пантенольчик на себя нанесли. И, конечно, когда отправляешься на природу, ну как оставить вот дома вот это, которое смотрит на тебя такими преданными глазами?
1: Я не мужа?
2: Нет, не про мужа, про собаку. Да, хочется, конечно, взять с собой любимого песика на пляж, но следует помнить, что купание собак в водоемах, которые предназначены для отдыха людей и места, организованные, собственно, для купания, вот это может считаться нарушением, и владельцу животного грозит административная ответственность. Об этом мы поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: По словам юристов, на официальные пляжи и зоны отдыха запрещено не только приводить собак, но и купать их даже поблизости. За нарушение предусмотрены штрафы от 1500 до 3000 рублей. А если действия владельца привели к привлечению вреда людям или имущества, то сумма может увеличиться и до 30000 рублей. Мало ли с чем там собачка на пляже
1: это
2: поиграла.
1: Что ж начнется-то? Ой.
2: Ну, что начнется? Если вы владелец пушистика, имейте в виду.
1: Для вас, да, ребят, у кого вот была всегда эта прекрасная идея приехать на Анивское побережье, еще какое-то, на теплые озера и с собаками там купаться, то могут подойти, и ваш карманчик чуть-чуть полегчает.
2: Ну, а если вот вы с другой стороны, если у вас нет собаки, то вам юристы советуют не вступать в конфликт, во-первых, а зафиксировать происходящее на фото или видео, записать место, время инцидента и при необходимости уже обратиться куда надо.
1: Ну, доносить? Доносить будем.
2: Ну, извините, правила, они, конечно, для всех.
1: Нет,
2: у нас куча неорганизованных пляжей.
1: Я полностью согласна, вообще-то, это была шутка.
2: Но я вообще-то... не уверена, допустим, что моя собака одобрит, что я вдруг начну ее купать.
1: На самом деле, даже вот если говорить про зиму, когда с горки катаются с огромными собаками, которые покусывают маленьких деточек, чужих, причем до скандалов, я видела такое лично. В целом, в общественные места собаку свою без поводка не нужно. Вот так.
2: Тут иногда и людей-то надо. В поводке. Но, кстати, зато...
1: Тихонечко добавила
2: в
1: цвет.
2: Я бы себе и намордник иногда надевала.
1: Допустим, да.
2: Но зато на работу вот собаку свою вы взять можете. Юристы уточняют, что Трудовой кодекс не содержит прямых запретов на каких-то конкретных животных, будь то собаки, кошки, попугаи, хомячки, кто угодно. Это можно сделать, если в компании нет противоречащих санитарных норм или запретов. Но что, на хлебозавод, конечно, ты со собаку не возьмешь.
1: Нет, я про попугайчиков. А-а-а. Ты понимаешь, что начнется в офисе с попугайчиком?
2: А если ты слушай, придешь? Ну даже собаку, если ты приведешь, ну работа, да, встанет.
1: Работа
2: же
1: встанет.
2: Пока все не перечешут, никто не успокоится.
1: Будет ли ты от мячики, тарелки, все, что хочешь. Mm-hmm.
2: Но при этом присутствие любого питомца в офисе требует согласования с начальством. Если вам дают разрешение, желательно письменное, mm-hmm, с печатью, с пропуском для питомца, с присвоением звания стажера, например. Ну что, на работу уже пришел, в конце концов. Тогда приводить питомца не запрещается. Поэтому
1: очень мимимишно даже для тебя.
2: Это запомнили и пересказываем эту новость своему коту. Пусть идет теперь сам зарабатывать себе на корм. Если что, ему юристы разрешили.
1: Ты злая, злая женщина.
2: Ты видела цену на корма.
1: Да.
2: Как тут не озверить?
1: Пожалуй, соглашусь.
2: На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Нет воздуха, говорит бедный парень. Настолько вот любовь захлестнула. Кстати, о температуре воздуха. Давайте прогноз погоды разберемся. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil сервис – все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и Перелок энергетиков 2А, телефон 416655. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 17 градусов тепла, в Ногликах без осадков, плюс 10. В Поронайске небольшие осадки в виде дождя, 11 градусов тепла. В Красногорске, Макарове, Охотском, а также в Корсакове, Ваниве и в Малокурильском завтра ожидается погода без осадков, плюс 15. В Долинске еще теплее, плюс 19, погода будет солнечной. В Южно-Курильске небольшой дождь и 12 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью возможны небольшие осадки, плюс 12, завтра днем до 20 градусов со знаком «плюс». Без осадков ветер юго-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
5: Нужно вам всегда быть в форме.
6: Форма ведь должна сидеть.
7: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
8: Поронайский молокозавод.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда. На радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Меня всегда удивляют люди, которые в июне начинают говорить: «Эх, лето быстро закончится, пролетит». Друзья, когда вы фильм вот себе включаете, вы тоже же через 5 минут начинаете переживать из-за титров. Но это вряд ли. Лето не нужно пытаться удержать. Прямо сейчас открываем квас или что-нибудь охлаждающее, втягиваем запах сирени и слушаем «Моя Мишель».

0: Неважно, слушаете вы нас из Ламбы или из гужевой повозки, оставайтесь на волне радио СТВ в Сахалинской области 17 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С нами в студии Анна Гладырь. Добрый день.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных событиях. На трассе в Ноглихском районе начали асфальтировать грунтовые участки. В Анивском районе досрочно завершен ямочный ремонт дворов. Международный день йоги отметят в парке областного центра 21 июня. На федеральной трассе в Ноглихском районе начали асфальтировать грунтовые участки. На этой неделе твердое покрытие получили 14-километровый участок в северном направлении от села Вал. Параллельный ремонт продолжается между этим населенным пунктом и Горячими ключами. Здесь ведут земляные работы, устройство основания автодороги и замену водопропускных труб. Подрядная организация также усилила работы по содержанию наиболее проблемных грунтовых участков, которые соединяют села. Для обеспечения безопасного проезда транспорта здесь на постоянной основе выполняется профилирование дорожного полотна, по мере необходимости ведется замена слабого основания устройства водоотвода с проезжей части. В Анивском районе досрочно завершили ямочный ремонт дворов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. По информации мэрии, всего на придомовых территориях в округе обновили более 600 квадратных метров асфальтового покрытия. Работы прошли в Аниве, Троицком и Новотроицком. В МФЦ Сахалинской области расширили список тех, кто может получить услуги вне очереди. Теперь это право официально есть у участников специальной военной операции, сообщают в пресс-службе учреждения. Льготы действуют для защитников, которые выполняли и выполняют задачи в зоне СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, а также отражение вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях. Международный день йоги отметят в парке областного центра 21 июня. Торжественное открытие праздника состоится в 12 часов. Гостей мероприятия ждут бесплатные тренировки, творческие мастер-классы, музыкальные выступления, лекции и культурная программа. С 10 до 16 часов здесь пройдут открытые тренировки по авторской гимнастике, йоге для здоровья лица, дыхательным практикам, растяжке, а также занятия для здоровой осанки. Круизы в никуда набирают популярность в Китае. Такие туры не подразумевают посещение никаких городов. Корабль просто выходит в открытое море, а через два дня возвращается обратно. Пассажирам таких круизов предлагают любоваться морем. Также для них устраивают вечеринки и застолья. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске пасмурно, 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: У каждого из нас есть своя секретная мантра для работы, особенно когда остался последний часик. Кто-то себе говорит, например, сейчас сделаю и буду свободен. Кто-то себе говорит, зарплата сама себя не заработает. Вот какие слова вас мотивируют? Интересно, может быть, слова жены о том, что у соседа машина лучше, надо бы не отставать. Хорошо, задаст рабочий ритм нам с вами сейчас The Chemical Brothers.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Узнаем, о чем шумит сегодня цифровая среда. Спонсор программы Интершум ПАО Сбербанк. Поехали. Netflix купил права на «Машу и Медведя». Компания выкупила права на трансляцию 8 и 9 сезонов в 100 странах, включая США и Канаду, что удивило многих, особенно наших соотечественников. Стриминг также продлил права на все спин-оффы серии и права на показ следующих сезонов. В сети шутят, что по поводу цвета кожи Маши, ну и прочего. Что, поглядим. Россияне теперь могут брать питомцев с собой на работу официально. Это можно сделать, если в компании нет противоречащих санитарных норм или запретов, говорят юристы. Однако присутствие вашего кота, вашей собаки или другого животного в офисе требует согласования с начальством. Если босс дает письменное разрешение, приводить питомца не запрещается. Завтра приводим своих пушистых, пусть работают они, а мы просто будем кидать друг другу мячик. Британия запретила социальные сети детям до 16 лет. Об этом объявил премьер-министр Кир Стармер. Также меры будут приняты против игр и стриминговых платформ, где подростки могут общаться с незнакомцами. Закон вступает в силу с весны 27 года. А в декабре прошлого года Австралия стала первой страной в мире, которая полностью запретила соцсети детям до 16. Сейчас этот же закон находится на рассмотрении в Канаде, Франции и других странах. Российские дети пока радуется, что Россия, возможно, не будет повторять законы англосаксов. Это был Интершум, спонсор программы Интершум ПАО Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: со мной. Группа «Чай вдвоем» на радио АСТВ. Будем ли мы завтра с вами пить чаек вечерком дома или сможем все-таки выйти погулять? Все прояснит прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 июня в Ахе погода ожидается ясная, плюс 10. В Тымовском, Смирных, Углегорске и Итамаре ожидаются небольшие дожди, 16 градусов выше нуля. В Чехове плюс 17, небольшой дождь. В Невельске и Хомске осадков не будет, плюс 18. В Северо-Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Курильске завтра плюс 18, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью возможен небольшой дождь, плюс 12. Завтра днем до 20 градусов тепла, без осадков. Ветер юго-восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
9: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» – поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж» – Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
10: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, в эфире «Другие новости», у микрофона Анна Гладырь. И в этом выпуске расскажу о том, как бывает опасно брать родителей на важные встречи. В Сингапуре обычный поход на кастинг обернулся для 15-летней девушки полным провалом, а вот для ее мамы – началом звездной карьеры. Все подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4. Телефон 515-470. 15-летняя девочка из Сингапура очень хотела попасть в местное модельное агентство. На открытый отбор она пришла вместе со своей 40-летней мамой. Исключительно ради моральной поддержки, потому что девочка сильно нервничала. Поэтому и попросила свою маму ее поддержать. Правда, в итоге мама стала ее конкуренткой.
1: Другие новости.
2: 40-летняя китаянка согласилась сделать дефиле перед камерой. Этого оказалось достаточно, чтобы она успешно прошла все этапы отбора. В итоге компания заключила с ней контракт, а вот дочка осталась ни с чем. Вот уж действительно пригрела конкурентку на собственной груди. Как теперь делить семейный бюджет и кто кому будет давать советы по стилю – вопрос открытый. Но одно мы знаем точно – возраст – это всего лишь цифра, особенно когда у тебя в кармане международный контракт. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: Расскажу о погоде на завтра. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Александровске-Сахалинском временами дождь плюс 17, в Ногликах 11 градусов без осадков, в Поронайске около 10 градусов выше нуля, временами дождь. В Красногорске, Макарове, Охотском, а также в Корсакове, Аниве и в Малокурильском завтра без осадков плюс 15. В Долинске чуть потеплее, плюс 19, погода ожидается ясная. В Южно-Курильске небольшой дождь и 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью возможен дождь плюс 12. Завтра днем до плюс 20 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 6-7.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: А что же там у нас творится на сахалинских дорогах, спросите вы, а я с удовольствием вам расскажу. Внимание, водители! В связи с проведением ремонтных работ по линии сахалинской коммунальной компании будет ограничено движение автотранспорта. Внимание! До 22 июня будет полностью перекрыт проезд по улице Рождественская рядом со строящимся домом номер 63. В этот же период будет ограничен проезд по улице Дзержинского вдоль дома номер 40. Открыто для движения будет только восточная полоса. Едем дальше. До 30 июля полностью перекрыт проезд по бульвару Анкудинова в районе дома номер 7. До 5 июля участок улицы Чехова между улицами Асахикава и имени Антона Буюклы. Это вдоль дома по улице Чехова номер 68. 68-й дом также будет перекрыт полностью проезд. Ну и до 31 июля закрыт сквозной проезд по улице имени Антона Буюклы в районе дома номер 4. А будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах.
0: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: Большой привет всем, кто за рулем, всем, кто на пути домой. Мы справились, мы смогли. Уже можно накидывать какие-то планы на вечер. В Сахалинской области 18:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладырь, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полюсу ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко встретился с жителями Курильского района. Сахалинский Минздрав предупреждает об угрозе энтеровирусной инфекции. Движение на участке улицы Рассветной в Новом Дальнем частично ограничат 19 июня. Валерий Лимаренко встретился с жителями Курильского района. Островитяне задали губернатору вопросы, касающиеся социальной сферы, транспорта, строительства, жилья. Так, один из жителей рассказал, что вместе с единомышленниками готов бесплатно заниматься реабилитацией бойцов, вернувшихся с фронта. Но для этого нужно помещение. Губернатор поручил ускорить решение вопроса. Представители мэрии сообщили, что необходимые процедуры уже завершаются. Также люди говорили о необходимости развития общественных пространств и поддержания качества городской среды. Глава региона подчеркнул, что Курильский район остается одним из приоритетов для правительства области. Развивать инфраструктуру и благоустраивать территорию на Итурупе продолжит и дальше. Сахалинский Минздрав предупреждает об угрозе энтеровирусной инфекции. В ведомстве отмечают, теплая погода, купание в открытых водоемах и массовый отдых на природе создают идеальные условия для распространения болезни. Поэтому каждый год в теплый период профильные специалисты готовятся к приему пациентов как в стационаре, так и амбулаторно. Среди клинических проявлений могут выступать сыпь, кишечные расстройства, повышение температуры. При возникновении симптомов следует вызвать врача на дом или обратиться в отделение неотложной помощи. Движение на участке улицы Рассветной в Новом Дальнем частично ограничат 19 июня. В связи с проведением дорожных работ с 9 часов утра и ориентировочно до 17 часов для проезда будет закрыта дорога от переулка Алых Роз до улицы Первой Московской. Общественный транспорт будет объезжать место ограничений по улице Шибунина в прямом и обратном направлении. Автомобилистов также просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Предоставлять бесплатную няню на 100 часов в год для семей с маленькими детьми предлагают в Госдуме. По мнению авторов идеи, реализация подобной меры позволила бы существенно снизить нагрузку в наиболее сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, создать дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания. Согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. Самым сложным словом для сдающих ЕГЭ по русскому языку в 2026 году стало преддверие. По словам разработчиков, многие затруднились идентифицировать слово, несмотря на контекст. В заданиях встречались такие формулировки, как «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней». Эксперты отмечают, что орфографическая грамотность находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса. Чтобы его расширить, школьникам советуют больше читать. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

24/7 Радио АСТВ. Первое областное.

0: информации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Linkin Park и легендарный Numb, трек, который без сомнений находится вне времени. Еще больше таких треков с 20.00 у нас в программе «2 часа музыки». Ну а сейчас на часах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей, сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. И вначале коротко о главных темах выпуска. Ремонт участка улицы Комсомольской в областном центре планируют завершить до начала сентября. Камеры видеонаблюдения появятся на улице Ленина в Аниве. Сезон ловли тунца начался на юге Сахалина. Ремонт участка улицы Комсомольской в областном центре планируют завершить до начала сентября. Напомню, работы развернулись на отрезке от Пуркаева до Есенина. Строители проводят здесь замену дорожного полотна, а также приводят в порядок тротуары. Ремонт проходит поэтапно, без полного перекрытия движения. Сейчас дорожники заняты на западной стороне улицы, после они перейдут на восточную. По просьбам горожан, проектом предусмотрена парковка возле школы номер 26. На улице Комсомольской появится карман для остановки общественного транспорта. На Сахалине арестовали уроженца одной из республик Центральной Азии. Он причастен к финансированию терроризма, сообщили в управлении ФСБ России по Сахалинской области. Приезжий разыскал в интернете банковские реквизиты международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Деньги по ним он перечислял неоднократно. По факту возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу. Камеры видеонаблюдения появятся на улице Ленина в Аниве в ходе благоустройства территории. Сейчас рабочие монтируют здесь бортовые камни, после этого они приступят к укладке тротуарной плитки. После завершения основных мероприятий специалисты проведут озеленение, а также обустроят систему освещения и видеонаблюдения, рассказали в администрации района. Здесь же отметили, что работы идут по графику. Первые результаты будут заметны в ближайшее время. Сезон ловли тунца начался на юге Сахалина. 16 июня в Невельском районе рыбаки вытащили из воды экземпляр весом примерно в 150 килограммов и длиной около 2 метров. Сахалинцы рассказали, что на выуживание тунца потратили около 40 минут. При этом рыболовы отмечают, что в этом году сезон начался почти на месяц раньше. Это связывают с теплыми течениями. И напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: Напоминаю, у детей начались уже летние каникулы, и нет, мы совсем-совсем им не завидуем, этим людям, у которых впереди целое лето свободы. Я себя убеждаю и вас убеждаю, пытаюсь во всяком случае в этом убедить. Помните ли вы свои самые яркие вот в детстве летние каникулы? Наверняка это деревня, озеро, бабушкин хлеб, блины. Давайте окунемся во что-то родное, в воспоминания по звуке Hall of Fame.

0: Вы слушаете радио История, первое областное. Друзья, помните в детстве, как было все просто. Сегодня ты космонавт, представляешь себя, завтра ты ветеринар, послезавтра рок-звезда, актер, актриса. Кем вы мечтали стать в детстве? Может быть, менеджером среднего звена, может быть, юристом по семейному праву, это вряд ли. Но романтика, она есть, она для всех профессий. Пожалуйста, пусть будет, из бывшихся и не сбывшихся. Для тех, кто рад, любит свою профессию, и для тех, кто еще себя не нашел, Леш Свик, «Малиновый свет» ставлю вам прямо сейчас.
1: Лето на АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, 17 градусов тепла. В Ногликах до плюс 10 без существенных осадков. В Поронайске плюс 11, небольшой дождь. В Красногорске, Макарове, а также в Охотском, Корсакове, Ваниве и в Малокурильском. Ожидается погода без осадков до 15 градусов тепла. В Долинске завтра плюс 19, ясно. В Южно-Курильске временами небольшой дождь, плюс 12. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь. До 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
9: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц – зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове – зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
10: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио АСТВ.

0: Новости на радио АСТВ.
1: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. В Ахе отстрелили медведя, ранее замеченного на местном кладбище. По информации областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, такое решение принято с целью устранения угрозы жизни и здоровью граждан. Специалисты напоминают, основной причиной выхода дикого животного на территорию кладбища являются оставленные здесь продукты. Привыкнув к легкой добыче, медведь теряет страх перед человеком и закрепляет территорию как постоянный источник пропитания. Валерий Лимаренко встретился с жителями Курильского района. Островитяне задали губернатору вопросы, касающиеся социальной сферы, транспорта, строительства, жилья. Так один из жителей рассказал, что вместе с единомышленниками готов бесплатно заниматься реабилитацией бойцов, вернувшихся с фронта. Но для этого нужно помещение. Губернатор поручил ускорить решение вопроса. Представители мэрии сообщили, что необходимые процедуры уже завершаются. Также люди говорили о необходимости развития общественных пространств и поддержания качества городской среды. Глава региона подчеркнул, что Курильский район остается одним из приоритетов для правительства области. Развивать инфраструктуру и благоустраивать территорию на Итурупе продолжат и дальше. В Анивском районе досрочно завершили ямочный ремонт дворов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. По информации мэрии, всего на придомовых территориях в округе обновили больше 600 квадратных метров асфальтового покрытия. Работы прошли в Аниве, Троицком и Новотроицком. В МФЦ Сахалинской области расширили список тех, кто может получить услуги вне очереди. Теперь это право официально есть у участников специальной военной операции, сообщают в пресс-службе учреждения. Льгота действует для защитников, которые выполняли и выполняют задачи в зоне СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, а также отражение вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях. Предоставлять бесплатную няню на 100 часов в год для семей с маленькими детьми предлагают в Госдуме. По мнению авторов идеи, реализация подобной меры позволила бы существенно снизить нагрузку в наиболее сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, создать дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания. Согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: Кондатова.
1: Инфошум у нас вокруг стал настолько плотным, что тишина воспринимается как что-то подозрительное, какой-то подозрительный моментик, если ничего не происходит, никаких новостей. Мозг начинает думать, что вы что-то пропустили, надо срочно страдать от нехватки информации. Вся информация о солнце и о том, как его можно забрать с собой, от Елены Терлеевой из первых уст прямо сейчас ловите.

0: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Ахе без осадков до плюс 10. В Тымовском, Смирных, а также в Углегорске и в Томари ожидаются небольшие дожди плюс 15. В Чехове 17 градусов выше нуля, небольшой дождь. В Невельске и Хомске без осадков плюс 18. В Северо-Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Курильске завтра погода ожидается ясная, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью возможны небольшие осадки до 12 градусов тепла. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер юго-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
6: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Удивительно, чем старше человек становится, тем больше радости нам с вами, каждому это знакомо, приносит отменившаяся встреча. Мы такие, ой, как нехорошо вышло, не пойду, и радуемся все-таки, наверное. Но я надеюсь, что сегодня вечером это не про вас. Мы уже романтические треки заготовили, осталось найти все-таки, кому же позвонить, набрать, написать, чтобы позвать, все-таки попить сегодня кофе.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, 17 градусов тепла. В Ногликах до плюс 10 без существенных осадков. В Поронайске плюс 11, небольшой дождь. В Красногорске, Макарове, а также в Охотском, Корсакове, Ваниве и в Малокурильском. Ожидается погода без осадков до 15 градусов тепла. В Долинске завтра плюс 19, ясно. В Южно-Курильске временами небольшой дождь, плюс 12. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь. До 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 544-77.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: подходит к завершению восьмой час нашего сахалинского времени. Друзья, спасибо, что провели со мной эти 5 часов моего эфира. С вами была Катя Солдатова. Обняла, пока.
1: 2 часа музыки без срока годности на радио АСТВ.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Get your sexy on.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Ахе без осадков до плюс 10. В Тымовском, Смирных, а также в Углегорске и в Томари ожидаются небольшие дожди, плюс 15. В Чехове 17 градусов выше нуля, небольшой дождь. В Невельске и Хомске без осадков, плюс 18. В Северо-Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Курильске завтра погода ожидается ясная, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью возможны небольшие осадки до 12 градусов тепла. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер юго-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, 17 градусов тепла. В Ногликах до плюс 10, без существенных осадков. В Поронайске плюс 11, небольшой дождь. В Красногорске, Макарове, а также в Охотском, Корсакове, Ваниве и в Малокурильском. Ожидается погода без осадков, до 15 градусов тепла. В Долинске завтра плюс 19, ясно. В Южно-Курильске временами небольшой дождь, плюс 12. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь. Дождь до 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Ахе без осадков до плюс 10. В Тымовском, Смирных, а также в Углегорске и в Томари ожидаются небольшие дожди плюс 15. В Чехове 17 градусов выше нуля, небольшой дождь. В Невельске и Хомске без осадков плюс 18. В Северо-Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Курильске завтра погода ожидается ясная, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью возможны небольшие осадки до 12 градусов тепла. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер юго-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, 17 градусов тепла. В Ногликах до плюс 10 без существенных осадков. В Поронайске плюс 11, небольшой дождь. В Красногорске, Макарове, а также в Охотском, Корсакове, Ваниве и в Малокурильском. Ожидается погода без осадков до 15 градусов тепла. В Долинске завтра плюс 19, ясно. В Южно-Курильске временами небольшой дождь, плюс 12. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь. До 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июня, в Ахе без осадков до плюс 10. В Тымовском, Смирных, а также в Углегорске и в Томари ожидаются небольшие дожди, плюс 15. В Чехове 17 градусов выше нуля, небольшой дождь. В Невельске и Хомске без осадков плюс 18. В Северо-Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Курильске завтра погода ожидается ясная, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью возможны небольшие осадки до 12 градусов тепла. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер юго-восточный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему. Забудем здесь и сейчас.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ребята, всем бодрого утра. В Южно-Сахалинске 7 часов. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. В Ахе отстрелили медведя, ранее замеченного на местном кладбище. По информации областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, такое решение принято с целью устранения угрозы жизни и здоровью граждан. Специалисты напоминают, основной причиной выхода дикого животного на территорию кладбища являются оставленные здесь продукты. Привыкнув к легкой добыче, медведь теряет страх перед человеком и закрепляет территорию как постоянный источник пропитания. Валерий Лимаренко встретился с жителями Курильского района. Островитяне задали губернатору вопросы, касающиеся социальной сферы, транспорта, строительства, жилья. Так один из жителей рассказал, что вместе с единомышленниками готов бесплатно заниматься реабилитацией бойцов, вернувшихся с фронта. Но для этого нужно помещение. Губернатор поручил ускорить решение вопроса. Представители мэрии сообщили, что необходимые процедуры уже завершаются. Также люди говорили о необходимости развития общественных пространств и поддержания качества городской среды. Глава региона подчеркнул, что Курильский район остается одним из приоритетов для правительства области. Развивать инфраструктуру и благоустраивать территорию на Итурупе продолжат и дальше. В Анивском районе досрочно завершили ямочный ремонт дворов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. По информации мэрии, всего на придомовых территориях в округе обновили больше 600 квадратных метров асфальтового покрытия. Работы прошли в Аниве, Троицком и Новотроицком. В МФЦ Сахалинской области расширили список тех, кто может получить услуги вне очереди. Теперь это право официально есть у участников специальной военной операции, сообщают в пресс-службе учреждения. Льгота действует для защитников, которые выполняли и выполняют задачи в зоне СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, а также отражение вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях. Предоставлять бесплатную няню на 100 часов в год для семей с маленькими детьми предлагают в Госдуме. По мнению авторов идеи, реализация подобной меры позволила бы существенно снизить нагрузку в наиболее сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей, создать дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания. Согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор Облаблас снова шоу «Сеть социальных магазинов Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов Верный проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов Верный и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор Верный. Подробности у продавцов-консультантов. Доброе утро.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Пятница. Привет всем. Здравствуйте всем. Еще раз доброе утро.
0: Ну, все. Как много приветствий высыпалось из тебя, Женечка.
1: Раннее такое, утро, такое оно, знаешь ли.
0: Ощущение, что ты сама себя убедила, что каждое из этих приветствий...
1: Доброе.
0: Нет, нет, нет, на другом языке, на разных языках. Доброе утро, здравствуйте, мои хорошие... Вот еще раз здравствуйте.
1: Она просто пятница, ты же не забываешь, что это пятый что? Рабочий день на неделе.
0: Подустала?
1: Многим он дается нелегко.
0: Но не тебе. Я смотрю, как ты выглядишь, как ты на улыбке зашла сюда, просто запорхнула за 3 секунды до первого выхода. Ну,
1: встречай по одежке, а провожай по уму.
0: Хорошо.
1: Вот через пару часов и посмотрим.
0: Не знаю, к чему это, но если...
1: Просто так.
0: Работа не волк, никто не волк, только волк.
1: Да, друзья, ну что, давайте как-то вместе заряжать друг друга энергией, потому что, ну, не просто в 5 дней в неделю работать. Наверняка. И вам тоже.
0: А как люди, встречаясь, должны заряжать друг друга энергией?
1: Во-первых, объятиями. Да. Во-вторых, хорошими какими-то приятными словами.
0: Угу.
1: В-третьих, если есть такая возможность, подарить несколько комплиментов.
0: А, тысяч, я думал. Ага.
1: И музыку, конечно же, тоже. Включаем для всех, кто еще не заряжен на этот день.
0: Вот.
1: Будем заряжаться.
0: Будем заряжаться. Рок-острова у нас впереди. Ничего больше, ребята, мы не говорим. Вот. Просто слушаем. Хорошо? Женечка?
1: Договорились.
0: Все.

0: 7:12 в Южно-Сахалинске. Для вас астрологический прогноз на этот день, пятница, 19 июня.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. А теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, сегодня важно действовать быстро и без сожаления.
1: Да, тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову.
0: Да, близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей, не заскучайте.
1: Хорошо, раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и поддерживать.
0: Хорошо, львы, принимать решения под влиянием эмоций – не лучшая идея.
1: Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит душа.
0: Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми.
1: Прекрасно, скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз.
0: Прекрасно. Так, стрельцы, звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса.
1: Спасибо. Стрельцы, это вот про вас как раз было.
0: Да.
1: Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится.
0: Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок.
1: Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Друзья, спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Давайте, ребята, музыку и о музыке. Музыку послушаем чуть позже, а вот о музыке прямо сейчас.
1: Прямо сейчас. Джордж Майкл сегодня у нас, между прочим, на обзорчике. Да, его трек «Careless Whisper». Большинство людей уверены, что этот трек – это красивая романтическая баллада о любви. Но если вчитаться в текст, окажется совсем другое. Джордж Майкл написал ее о чувстве вины после измены. Больше всего мне нравится, как эту песню включают на свадьбах, знаешь, на каких-то романтических мероприятиях, не подозревая, о чем там речь. Это история человека, который понимает, что сам разрушил то, что было ему дорого. Подлец. Не про счастливую любовь, да, про сожаление. И вот что действительно поражает. Песня может рассказывать одну историю словами, а слушатель слышит совершенно другую эмоцию. Вот такая вот интересная задумка в этой песне. Давайте слушать, что же такое, вот какие чувства вызовут у вас сейчас? Чувство любви или действительно вы подумаете: ах, подлец, изменил своей красотке, как ты мог? Слушаем.

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Мы продолжаем это облабластное шоу. Переходим в следующий музыкальный час на Сахалине Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», Мегаберезка, второй этаж, Столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Главу муниципалитета выбрали в Северокурильске. На улице Детской в Южно-Сахалинске проходит ремонт участка Комсомольского коллектора. Чемпионат по силовому экстриму пройдет в Поронайске 27 июня. Главу муниципалитета выбрали в Северокурильске. Комиссия допустила к финальному голосованию двоих кандидатов — действующего мэра Александра Овсянникова и директора муниципального предприятия теплоэлектросистемы Олега Русина. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, депутатский корпус округа поддержал действующего мэра единогласно. За кандидатуру Александра Овсянникова открыто проголосовали все 12 депутатов. На улице Детской в Южно-Сахалинске проходит ремонт участка Комсомольского коллектора. Прошедшей зимой здесь произошло несколько крупных повреждений, что привело к временному ограничению теплоснабжения значительной части города. В рамках работ специалисты Сахалинской коммунальной компании заменят 400 метров трубопровода. Мероприятия ведутся без перекрытия улицы Комсомольской, чтобы не доставлять неудобств горожанам, отметили в мэрии. Новейшее мультимедийное оборудование и современные системы хранения получит Северокурильский музей. Главная цель обновления – сделать историю Курильских островов доступной, наглядной и интересной для людей всех возрастов, отмечают в областном Минкульте. Столы будут установлены в Аинском и зале геологических процессов, а также в помещении, посвященном Курильскому десанту. Обновленное учреждение станет ключевой точкой притяжения для исследователей и туристов перед посещением острова крепости Шумшу, где сейчас создается масштабный военно-исторический комплекс под открытым небом. Чемпионат Сахалинской области по силовому экстриму пройдет на стадионе «Поронайск-Арена» 27 июня, начало в 11 часов. Участников ждут испытания прогулка фермера, поднятие бревна и становая тяга. Поддержать спортсменов могут все желающие. Старейшему наземному животному, черепахе по кличке Джонатан, исполнилось 194 года. Рептилия живет на острове Святой Елены. Местные жители относятся к черепахе как к достопримечательности и символу стойкости. Сейчас Джонатан живет в загоне на территории резиденции местного губернатора. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему с удовольствием ест лакомство и проявляет интерес к самкам. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем привет, ребята! Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома.
1: Друзья, всем большой привет! Здравствуйте! Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы начинаем этот час с вопроса для вас.
0: Есть вопрос. А если он есть, то найдем на него ответ. А что вам, ребята, начинает нравиться меньше с возрастом? И мы сошлись во мнении с Женей за эфиром о том, что тусе уже не так хорошо.
1: Да, тусовки по пятницам — это уже не то. Хочется вечером прийти, да, как будто в спокойной обстановке посмотреть какое-то кино или просто провести вечер со своими домашними людьми.
0: Да.
1: Но и в целом куда-то что-то собираться уже неохота.
0: Да, больше какой-то спокойный отдых в формате «я и моя семья».
1: Да.
0: Вот,
1: я
0: вот
1: и этот... моя кровать.
0: Я и моя кровать. Мой сериальчик.
1: Я и моя пижамка. Да. А еще вот мне, значит, с возрастом меньше стало нравиться не спать днем.
0: Меньше нравится не спать днем.
1: Да. Хорошо было, когда заставляли спать.
0: Но не ценили тогда.
1: Но мы не ценили этого, друзья. Теперь, конечно, это роскошь — поспать днем.
0: Но у тебя иногда бывает такая возможность.
1: Иногда получается такая возможность,
0: и это
1: выпадает.
0: Так сладко.
1: И это вообще невероятно круто. Друзья, если у вас вдруг есть лишний час днем поспать, то вместо того, чтобы листать какие-то соцсети, залипать в телевизор, поспите.
0: Особенно приятен сам вот этот вот момент, знаете, когда на улице жарко, душно.
1: Да, солнышко.
0: Ты заходишь домой, и вот это вот прохладное одеяло первые несколько секунд, когда ты обнимаешь, и так быстро находишь приятную позу, да?
1: Да.
0: Вот вечером, ложась спать, порой долго, сюда, на этот бок, на другой, да. А тут же, как приятно тебя обнимает одеяло.
1: И вот это вот птички за окном поют,
0: да.
1: Ты задергиваешь шторы, ветерок немножко колышет эти шторы, и это вот самое, наверное, невероятное, что может быть. Слушай, в детстве мы этого не ценили.
0: Мне
1: Почему?
0: Кажется, сочинение на тему «Я и мой сон» мы могли накатать страниц по 50 каждый.
1: А все потому, что возраст пришел, друзья. Напишите, пожалуйста, что с возрастом вам стало нравиться меньше всего.
0: Ждем ваше сообщение в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: 8 часов и 12 минут в Южно-Сахалинске. Далее ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Итак, мы готовы, Овны. Здравствуйте, наши дорогие. Сегодня важно действовать быстро и без сожаления.
1: Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову.
0: Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей. Не заскучайте.
1: Раки, сегодня вас все будут внимательно слушать и, конечно, поддерживать.
0: Львы, принимать решения под влиянием эмоций — не лучшая идея.
1: Девы, просто не занимайтесь тем, к чему сегодня не лежит ваша душа.
0: Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми.
1: Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за раз.
0: Так, стрельцы, звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса.
1: Козероги, работа сегодня спорится, и у вас все получится.
0: Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок.
1: Молодцы, близкие. Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Ребята, что вам начинает нравиться меньше с возрастом? Заметили ли вы какие-то изменения в себе? Если да, то напишите, какие именно. Нам нужно знать. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к обсуждению. Поговорим.

0: 8:16 в Южно-Сахалинске. Ну что, ребята, что скажете вы на сегодняшнюю нашу тему? Итак, есть у нас сообщение, я вижу, давайте озвучим. Так, что вам начинает нравиться меньше с возрастом? Спросили мы у вас. Мне перестал сильно нравиться лагерь. Какой лагерь вам перестал сильно нравиться с возрастом?
1: Детский.
0: Ага.
1: Ну, кстати, сейчас есть всякие взрослые лагеря.
0: Да.
1: В курсе?
0: Да. Всех собирают
1: мне, кстати,
0: там.
1: Мне, кстати, наоборот, хочется попасть в такой.
0: А, потому что там есть дневной сон.
1: Там, возможно, там есть дневной сон, и там вас развлекают.
0: Там кормят
1: все время тебя, кормят.
0: Куда-то туда,
1: да,
0: тащат.
1: Да, пойдемте там туда, пойдемте сюда. Не надо самому ничего придумывать.
0: Я бы выбрал скорее лагерь для малоактивных людей. Потому что вот, чтобы меня куда-то там тащили в лес, нет.
1: Чтобы дневной сон длился примерно 6 часов, вот так, да?
0: Хотя бы, да. Позавтракал, время сна, жирок должен завязаться, да. Пообедали. Ой, ты проснулся, мой дорогой, скорее на обед. Чуть не проспал, мы же за тобой пришли. Стоят три восхитительные...
1: Да.
0: Человека, ну,
1: вожатый,
0: наблюдающий.
1: Вожатый.
0: Да.
1: Так, конфликты и споры перестали нравиться с возрастом.
0: Угу.
1: Приходит понимание, что многие споры бессмысленны.
0: Абсолютно.
1: Угу.
0: Абсолютно.
1: Лишь тратят нервы.
0: Ага, точно.
1: Здорово.
0: Я с вами
1: согласен. Я, кстати, тоже вот, когда была молода,
0: ага,
1: была очень таким конфликтным человеком. Сейчас же, если, ну, я, может быть, и есть вот какой-то легкий шлейф еще пока во мне остался, но в целом я уже думаю, ой, не хочу даже вообще обсуждать, вот думайте, что хотите, вот так вот. Не хочется
0: так
1: порой
0: спорить. Это и правильно.
1: Угу.
0: А, обходить вот эти вот конфликты, я тоже со стороны наблюдаю вот это. Я раньше бы в спор вступил с удовольствием, потому что отстоять свою точку зрения,
1: конечно,
0: с пеной у рта, да, это я, здравствуйте, дайте 4. Вот, а сейчас думаешь, а мне это надо?
1: А мне это не надо.
0: Да, и сам вот видишь, что тебя провоцирует, ты такой, и просто либо сгладил, либо не ответил, а человека понимает, что с той стороны у него там все.
1: Да, гештальт не закрыт.
0: Он начинает там на стену лезть. А у тебя уже
1: поспокойнее. А мы уже дома сидим.
0: Молодец.
1: Да.
0: Так, есть такое сообщение. Доброе утро. Недавно обратила внимание, что больше нет желания есть сладкое и употреблять спиртное. А ведь мне всего 4-й десяток пошел. Ну, молодая.
1: Ну, это здорово,
0: еще.
1: Да.
0: Молодая,
1: да.
0: Еще. Это хорошо. Главное сдержать себе
1: вообще
0: вот эту привычку.
1: Вот это вот фастфуд и нездоровая пища с возрастом тоже вот желание пропадает питаться.
0: Где-то на подсознании, возможно, мы начинаем заботиться о себе,
1: да,
0: со своим здоровьем.
1: Наверное.
0: Того,
1: да,
0: что
1: да и уже как будто кажется и невкусно это.
0: А, да. Да?
1: Местами.
0: Ладно.
1: Ну, да.
0: Но иногда хочется.
1: Иногда хочется, бывает такое. Так, громкие звуки и яркий свет. Ой, а у меня со с громкими звуками вообще.
0: Это же дискотека.
1: Я когда слышу что-то громче
0: своего же голоса,
1: мне начинает, да, дергаться глаз.
0: Ага.
1: Действительно, приходишь когда куда-то в клуб, на дискотеку, думаешь, о, этот яркий свет, эти стробоскопы, сделайте потише, что так орет? Дайте плед.
0: Да-да, просыпаюсь за барной стойки, говорю я официанту.
1: Да-да-да.
0: Так, что вам начинает нравиться меньше? Ребята, с возрастом проанализируйте себя и выдайте нам что-нибудь. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без ляда. Горы, горы.

0: напишите нам.
1: Просто поспать. Сидеть, просто полежать.
2: Просто поесть.
1: Да, ничего особо не делать. Да, видеоигры действительно уходят на второй план.
0: И я вот сейчас, когда ты читал это сообщение, вспомнил о себе тот факт, что я вообще любитель кино, сериалов. В последнее время очень редко смотрю кино, ну, потому что ничего достойного не выходит. Либо я стал как-то критичнее относиться к тому, что снимают. И сериалы тоже обожаю. Сериалы любопытные, фэнтези, это тоже мое. Но сейчас так тяжело найти, так много разнообразия, и так тяжело найти то, что именно тебе зайдет. Вот у меня там в «Избранном» куча сериалов, я понимаю, что начинаю смотреть, нет.
1: Да.
0: То есть найти что-то свое, что тебе будет интересно прям, стало очень тяжело в этом мире многообразия.
1: Хотя раньше действительно было там три сериала, и все были классные.
0: Да, ты смотришь все и смотришь захлеб, а сейчас вот тяжело с этим.
1: Так, с возрастом перестал нравиться шопинг. Ходить по магазинам.
0: Никогда.
1: Ой, как
0: не
1: тяжело.
0: Любил.
1: Нет, я от лица девочек говорю, да, там в возрасте 25 лет обожала ходить по магазинам, могла объездить там 3 торговых центра, 4 торговых центра, все магазины могла облазить. Мне так нравилось примеряться, что-то ходить, искать. Сейчас, ну, вообще...
0: Интернет, помоги, заказка, курьер, алло, да-да-да, забрала.
1: Да, и я даже иду в магазин, думаю, так, надо, значит, что-то купить. Думаю, это же сейчас надо мерить, да, заходить в примерочную, раздеваться, одеваться, потом снова одеваться.
0: А это еще продавщица там такая
1: потом
0: вещь недовольная.
1: Потом в очереди на кассу стоять. Да ну, я домой лучше. Вот так.
0: Пойду поем.
1: Пойду поем.
0: Так, ребята, что вам начинает нравиться меньше с возрастом? Расскажите нам, пишите в Макс, +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите.
3: Ты живешь, будто не будет завтра. Но забудь.

0: 8 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. У нас для вас информация, ребята, о погоде. Мы видим ваши сообщения, через пару минут буквально их озвучим. Тема у нас для тех, кто что только что подключился. Что вам начинает нравиться меньше с возрастом, ребята? Определитесь, mm-hmm. в конце концов, и напишите нам, дайте знать. Пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте.

0: Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ, пишите. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 19 июня в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 17 градусов, без осадков, ноглики, плюс 10, временами дожди, плюс 7, Поронайск, далее осадков не ожидается, в Красногорске 16 градусов, Макарове 14, в Долинске 17, в Охотском 13, Корсаков-Анива до 15 тепла, без осадков, осадков не ожидается в Малокурильском, плюс 16, и в Южно-Курильске плюс 12, в Южно-Сахалинске без существенных осадков, плюс 18-20, ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51-55-66.
7: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
8: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 часов и 22 минуты в Южно-Сахалинске. Ребята, прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Раз сообщите о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru,

0: 10 часов и 39 минут в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 июня, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, плюс 17, осадков не ожидается в Ногликах, плюс 10, временами дождь, плюс 7, Поронайск. Далее погода без осадков: в Красногорске 16 градусов, Макарове 14, Долинске 17, в Охотском до 13 тепла, в Корсакове, Аниве без осадков до 15 выше нуля. В Малокурильском и Южно-Курильске осадков не ожидается. Малокурильское – плюс 16, Южно-Курильск – 12 градусов. В Южно-Сахалинске без существенных осадков – плюс 18-20, ветер восточный – от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
6: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
5: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
7: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6 семерок.
8: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Коста Лакоста, Ольга Серябкина, Женя Милых и Артем Бушаев. Под занавес этого часа практически.
1: Да, друзья, мы с вами готовы попрощаться на выходные дни. Мы напоминаем о том, что спонсоров Блабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» приглашает продавцов в свой дружный коллектив, хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верны» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Ну и что, хотим пожелать вам прекрасной пятницы, отличных выходных. Пусть все у вас получится, все будет хорошо. До понедельника, друзья.
0: Да, услышимся на следующей неделе. Всем счастливо, всем пока. Со следующего часа в вашей компании Катя Солдатова. Не пропустите.

0: 11 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивандия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 84-летняя женщина-пешеход пострадала в результате ДТП в Южно-Сахалинске. Главу муниципалитета выбрали в Северо-Курильске. Соревнования по автомобильному спорту пройдут на дронопорте «Пушистый» 20 июня. 84-летняя женщина-пешеход пострадала в результате ДТП в Южно-Сахалинске. Авария в районе дома 26/1 по улице Украинская произошла 18 июня. По информации региональной госавтоинспекции, водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу автомобилю, который, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения. Машину занесло, сначала она врезалась в киоск, после ее отбросила на пенсионерку. В результате сахалинка получила травмы. Главу муниципалитета выбрали в Северо-Курильске. Комиссия допустила к финальному голосованию двоих кандидатов – действующего мэра Александра Овсянникова и директора муниципального предприятия теплоэлектросистемы Олега Русина. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, депутатский корпус округа поддержал действующего мэра единогласно. За кандидатуру Александра Овсянникова открыто проголосовали все 12 депутатов. Почти 600 молодых сахалинцев и курильчан нашли работу при поддержке кадрового центра с начала года. Как рассказали в региональном правительстве, карьерные консультанты помогают соискателям составить резюме, оценить опыт и навыки, подготовиться к собеседованию, подобрать вакансии с учетом образования, графика, уровня зарплаты и профессиональных планов. Обратиться за консультацией можно в любой филиал кадрового центра региона. Областные соревнования по автомобильному спорту в дисциплинах тайм-атак и дрифт пройдут на территории дронопорта «Пушистый» 20 июня, начало в 10:15, соответственно, вход для зрителей свободный. Капибара Савелий из белгородского зоопарка завершил свой бойкот после переезда. Напомню, ранее его переселили в новый вольер, что расстроило грызуна. Он не выходил из домика и сердито фыркал на сотрудников. Теперь в соцсетях зоосада опубликовали сообщение с пометкой «Срочные новости». В нем говорится, что капибарин был замечен в своем личном бассейне, где с удовольствием уплетал свежую зелень. Здесь же отмечается, что Савелий теперь живет в летней царской резиденции. В его распоряжении находится просторная лужайка с газоном и клевером, молодая ива, кустарники, часть которых животное уже успело попробовать, кормушка с навесом и сенным матрасом, а также теплый домик с греющей лампой. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.